0: Сербиан Сапасори, Маврики.
1: Кеши.
2: За бутылкой.
1: Маврики за Форт-Луиси гаем гзаврет. Их модебнет Бунебис историс музеуми. Справа от него сверните на улицу Кудриерис куча за шеухвиет. У ограждения городского парка есть огромный баньян. В его корнях Ганзим из Песвепшия Дамалури. Морча,
2: на удачу.
1: Цармете, беби. Маврики – это красочная природа. Захватывающая аттракция. Смотрите,
2: чего просто ушел.
1: Адамиани, усасрулу башит авида.